Бойся, повстанье живое. Что ты зробишь за коротенький век? И ты знойдешь что-нибудь святое. Я шакал тебе долго, весна, и нареште зимой развитался. Все пригожее стало, и я закричал, что есть мосы. Тримайся!

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. 26 красавіка праваабарончаму цэнтру «Вясна» споўнілася 30 гадоў. Менавіта столькі дзейнічае гэтая арганізацыя, запачаткаваная вясной 1996 года. З тых часоў «Вясна» развівалася і мае вялікую ролю і ўплыў на міжнароднай арэне. І я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны ўяўляюць Беларусь без «Вясны», якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першая адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России.
3: Без «Вясны» современная Беларусь не была бы современной Беларусью. «Вясна» — это не только про документацию прав, нарушение прав человека. Это про то, что права человека — это вообще важная часть жизни для всех, кто живет в Беларуси. И это трансляция того, что за них нужно бороться. Также на личном примере коллег, весновцев, которые боролись, несмотря на огромные риски, и мы видели, что действительно это стоило очень дорого для них, эта борьба. Но без «Весны» это важнейшая часть вообще, не знаю, социума, понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, но, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и «Весна» в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы «Весны».
4: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимаю эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько «Весна» влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы «Весны». Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, «Весна» сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, «Весна», мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых большой, или одной из самых больших, или, наверное, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже в образовательной, да, образовательной деятельности, в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
1: А наприкінці послухаем Марину Гур'єву, старшую региональную координаторку компании з регионального отделения Усходней Европы и Центральной Азии с Amnesty International. International. Ось що вона жадає «Вясні».
5: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація там ніби як назавжди, і неможливо зрушити. Але мені здається, що великі зміни трапляються несподівано і дуже швидко. І коли вони трапляються, до них потрібно бути готовими. І потрібно вже мати оце підґрунтя, яке б дозволило дуже швидко мобілізуватись і підхопити цю ініціативу, цю хвилю змін і довести їх до тієї ситуації, до того контексту, який ми хочемо бачити. Тобто вільна Білорусь, вільні люди в Білорусі, права людини і так далі, звільнення всіх, кого незаконно ув'язнили. І, можливо, зараз це здається далеко і складно, і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
1: Нагадаю, праваабарончий центр «Вясна» 26 красавіка адзначив своє 30-годдя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Зеленский анонсовал реформу войска. Литва увела новые обмежования на увозы палива с Беларуси. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсовал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится у его на телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему у силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забезпечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится у поведомлении. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, якая подтримывает такое решение, станет повеличение заработка, у цитата, «з уликом принципу справедливости». Ранее главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал заказ об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться не посредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежования на ввоз палива с Беларуси и России. Яны начнут действовать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляет литовская мытня, у Литву можно будет увозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного средства на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкционной политики. Ранее Сойм Литвы подтримал обмежование на импорт палива с Беларуси и России у паливных баках автомобиля свыше установленной нормы. Подобные меры уже действуют в Латвии, где так само действует лимит у 200 литров. Ранее в регионе отзначился рост поездок у Беларуси за больш низких коштов на паліва, что и стало одним из факторов узмацнення контролю. У трех районах Беларуси уведенная заборона на наведывание лесов. Нельга наведывать лесы у Бераставицким, Волковыским и Свислацким районах. Усе они находятся в Городинской области. Про это свідчить интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Там обвещенный 4 класс пожарной небезпеки. Заборона цалком выключает махчимость уваходить у лесы. Обмежование на наведывание лесов дзейнічаюць у 70 районах краіны. У астатніх 45 районах краіны наведваць лясы можна вольна. Ушанаванне памяці Івана Луцкевіча ў Закапане. Такую ініцыятыву распачалі кракаўскія беларусы разам з экскурсаводкай і сакратаром віленскай філіі партіі БХД Валерыяй Чарнаморцавай. Для беларусаў вельмі важна, каб на месцы пахавання Івана Луцкевіча ў Закапане была ўсталяваная шыльда, кажа Валерыя Чарнаморцава.
4: Закапане, ён пахаваны, але магілы няма, таму што наверсе пахаваны іншыя людзі. І нават вот кракаўскія беларусы кажуць, мы прыязджаем за Закапане, мы не знаем, дзе ўшанаваць памяць. А вот, і в прынцыпе месца магілы вядомае, але па розных прычынах у свой час не адбылося перапахавання.
3: Валерыя Чарнаморцава ўжо размаўляла на гэтую тэму з унучкай Антона Луцкевіча Алесяй Луцкевіч. І яна таксама зацікавілася гэтай ідэяй. У планах Валерыі Чарнаморцавай ёсць таксама правесці памятную імпрэзу па ўшанаванні стагоддзя друкарні імя Францыска Скарыны ў Вільні. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У нашем помежном регионе раніцай не

0: Радую.
1: Пятая конференция Беларуса у себе ту, что почалася вчера в Варшаве, объединала дзеячоў з розных краін, з розных городов. Одной из центральных подзей программы стала дискуссия «Хто мы?» Беларусы замежжа, беларусы свету, диаспора, национальная меншасць. Да яе далучыліся прадстаўнікі беларускіх супольнасцяў з Беластока, Германіі, Клайпеды, Украіны і Злучаных Штатаў. Мадэратаркай выступіла сацыёлаг Алена Шкурова, якая дапамагла удзельнікам сфармуляваць агульныя вынікі і знайсці пункты ўзаемнага ўмацавання. У гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай яна падвяла вынікі панэлі.
2: Ну, это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом.
3: Подводячи выники того, что было сказано менавіта на конференции, вы подзначили для себе, який тепер наибольш актуальны, наибольш відавочны отказ?
2: Самый очевидный отказ, что интеграция механизмов для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
3: А калі менавіта вылучать удзельнікаў по их меркаванні, ці падаліся некія выказванні іх вам найбольш цікавымі альбо гучнымі?
2: Ілона Карпюк і Павел Станкевіч, они в большей степени ориентируются на аспекты культурной идентичности. Михаил Рубин и Надія Нортан, как представители германской и американской диаспоры, они в основном сосредоточены на проблемах диаспоры в своих странах. Евгения Волотовская, представитель сообщества белорусов Клайпеды, и она чаще говорила о разнице между местным, ну, как бы этническим населением и между тем, как себя ощущает новая диаспора.
3: То, что было зазначено менавіта на самой панели, насколько оно сугучно о разрезе усіх доследований, которые вы проводили ранее, как специалистка?
2: Я вот хотела озвучить, но не успела в силу недостатка времени. Что меня радует, например, сейчас в Беларуси, это то, что растет интерес и вырос. Прямо вот по результатам исследования мы зафиксировали, вырос интерес к белорусскому языку и вырос страх утери белорусского языка. Но, опять же, интерес на то, что, и на это хорошо обратили внимание, что ни к одному языку сводится белорусская культура. И что основа идентичности – это культура комплексна, а не только какие-то ее одни аспекты.
3: Так само еще одна из думок была огучена про то, что люди, будто бы с 40 и 50 годов, наибольш уважливо ставятся до захования своей белорусской самоидентичности. Насколько вы сгодны с таким меркованием?
2: Я частично могу согласиться, потому что, вероятно, это то поколение, да, вот 40-50+, которое воспитано было в 90-х, которая погоню видела вживую, а не уже в интернете, да, на Ютубе, а в учебнике истории. И, возможно, поэтому именно для них это, ну, не пустой звук, это очень серьезный культурный символ. Хотя я, наверное, не соглашусь, что молодежь не хочет хранить свою культуру. Особенно молодежь зарубежья – это достаточно активные, серьезные и такие осознанные люди. Поэтому, возможно, это самоощущение. Для взрослых людей такое самоощущение на фоне других. Но я не думаю, что это обязательно так.
3: Какую пораду вы могли б даць тым беларусам, якія вельмі хочуць захаваць сваю ідэнтычнасць і наогул беларускую ідэнтычнасць у агульным, у цэлым, так? Для таго, каб усё атрымалася.
2: Ну, мне кажется, что это правильно сказала Евгения, нужно помнить, что ты белорус. Нужно интересоваться своей культурой, нужно интересоваться своей историей и, в принципе, помнить, что ты белорус. Когда ты помнишь, тебе будет интересно.
3: Ці патрэбна, каб чалавек пры гэтым паводзіў сябе умоўна як блогер, то бок не просто там узяў паглыну гэтую інфармацыю ўнутр сябе, там і пакінуў, але ж яшчэ і неяк распаўсюдзіў.
2: Я не думаю, что это обязательно. Мне задали хороший вопрос, можно ли считать почёбу-то белорусом, и я ответила на него. Если он сам себя считает, то у меня никаких претензий нет, да, на эту тему. Поэтому, если он белорус, он себя считает белорусом, это его дело, как он будет развивать свою белорускасть.
1: Таким чином, дискуссия стала не только спробой означить себе в свете, але и кроком до будования мацнейшей, з'єднаной супольности белорусов поза родимой.

0: постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе вдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрю немного. Мы были одним составом, хочу мрозь, мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
1: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мроить». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
0: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

дальше возвращение в студию и доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор школы, классического металла, альтрока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами in-house, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

0: сейчас схожу мороз, прикиньте, вот такая новина. Не, ну, конечно, мы про это не ведали. Может, я ведала про это, але забыла. Я, в принципе, так и познакомилась с этим гуртом. Ну и мы, на самом деле, больше планируем так уходить у студийную такую працу, коллаборация. Коли будут запрошать на некие концерты, вот есть планы заиграть на нескольких фестивалях летом, але организаторы фестиваля упросили про это не казать. Может, мы еще и не заиграем там, может, тому они просили и не казать, да. Ну, так-так, вот зараз пишем новые песни, так само плануются еще некоторые коллаборации. Будем больше мовов выдумлять, альбо наоборот робить акцент уже не только на белорусской мове, потому что на белорусской мове уже кольки там песен 50-60 написано. Треба еще некие мовы развивать у своей творчести. Ангельская, польская, например. На хішпанскай, вось у мяне ёсць мара заспяваць на хішпанскай. Але гэта мара, гэта не планы яшчэ, далеко не, на жаль.
1: Узнікае пачуццё.

Турно также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический, несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки, чтобы когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину. Нечто большее, чем даже мы

0: авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по заправках у Харькове. Трех польских святаров высылают из Беларуси. Статистика по политвязням. С новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другой день запар наносят удары по автозаправочных станциях в украинском Харькове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и метанакеровано бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харькова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240, маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлик ведя Генеральный штаб Украины. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 838 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4604 особы. Эти лишь называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 922 политических зняволенных станом на сегодня, из них 122 женщины, 23 человека были отправлены на примусовое лечение. Менск, Варшава. Трое польских ксяндзов, которые долгие годы служили у Витебской диацезии Римо-католической церкви, вымушены покинуть Беларусь в этом травне. Уполноважены по справах религий и национальностей, отмою им у продолжения дозволу на религийную деятельность. Про это поведомляет христианская визия. Сярод тех, кого высылают, ксёнц Станислав Мжиглуд, шматгадовый настоятель прихода народжения Божьей Мати у Браславе, ксёнц Зянон Шчанхор, який служил в Беларуси больше за 35 годов и опошним часом был викарием приходу в Видзах Браславского района, а так само ксёнц Вальдемар Куява, викары приходу у вёсцы Удзела Глыбоцкого района. При этом некоторым иншим польским святарам Витебской диацезии дозвол продолжили до полгода. Пожарная небезпека. Только у чверти района в Беларуси 30 из 118 дозволено вольно наведывать лясы. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У приватности у трех районах Гарадинской области, Берестовицким, Балковыцким и Свислоцким, дейничая заборона, якая цалком выключая наведывание лясов. На всей Витебской области уведены обмежевания, которые означают, что у лясы нельзя заезжать на автомобиле и разводить там вогнище. Однако доступная пешая прогулки, сбор ягод и грибов. Про литературу. Вручение премии имя Натальи Арсеньевой за лепшую поэтичную книгу по-белоруску минулого года пройдет 27 травня. Месяцем церемонии станет новый театр у Варшаве. Поводле организаторов на импрезе чекают читание вершов финалистов, музычные выступы и головное обвещение лауреата або лауреатки премии. Так само отзначается, что вечер пройдет у небесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольный. Как поведомлялось у долгим списе номинантов Феликс Аксенцев, Артур Комаровский, Игорь Куликов, Илья Кублицкий, Микита Найденов, Юлия Тимофеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фридрих Самотный и один зашифрованный у мэтах безпеки удельник. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежже невеликая облачность, без опадков, температура по ветру у ночи +7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданья.
3: Вітаем у падляжскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластокуй Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляжскай. І ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Ганна Комінч.
4: І Міхал Андрасюк, мы ўжо пачынаем наш святочны вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. А вы ўжо зараз можаце перадаць самыя найлепшыя пажаданні вашым блізкім. Да, для гэтага дастаткова толькі патэлефанаваць нам у студыю на нумар 85-654-51-51, а можна даслаць таксама смс-паведамленне на нумар 508-667-663. А смс-кі ад нашых слухачоў адсочвае сёння Сергей Верамеенко.
3: А ці можна нам пісаць? Так, можна на электронную пошту, наш адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Як думаеш, Ганна, усе нашы слухачы на маёвку з'ехалі, ці хтосьці застаўся з намі?
4: Ну, я думаю, што з намі застацца было не цяжка, таму што нас, у прынцыпе, можна нават з мабілкі паслухаць.
3: Дзесьці там, распаліўшы гриль, далёка ад цывілізацыі.
4: А мабілка гэта тое, што вандруе з намі цяпер паўсюль, дакладна.
3: Пачнем з такіх пажаданняў, якія прыйшлі на, якія прынеслі нам у студыю на картцы паперы. Пажаданні да дня Ірэны, 5 траўня імяніны Ірэна. Ірэны, і вось каханай сястры Ірэне Кулак з Гарасімавіч. Самыя сардэчныя пажаданні, шмат здароўя, усмешкі на штодзень, здзяйснення самых сакрэтных мараў. Пажаданні перадаюць сястра Галіна з Дубровы з дзяцьмі, брат Генік з сям'ёй з Беластоку. Да пажаданняў далучаецца сяброўка Галіна Жданюк. А пры нагодзе нам, Ганна, перадаюць вітанні.
4: Вельмі прыемна, сардэчна дзякуем. А слухаць будзем што, Міхал?
3: Ну, вось да гэтых пажаданняў нашыя слухачы прапануюць песню «Ціхы вечарок». Я яй паслухаем.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброхотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышает паливный сбор на далекий рейс. С новинами стать ДДРК. 1529 день войны. Удова белорусского доброхотника просит президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Как пишет Reform News, Вероника Янович, удова Алексея Лазарева, який загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадянин Украины. Выключение дейничает только для посмяротного узнагороджения замежников за подвиги у период революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уворвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках, больше за 1500 из них загинули. Не глядя на это, они позбавлены возможности быть отзначены наивысшей державной узнагородой краины, якую обороняли. Зеленского просят у выпад необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уластный законопроект. Мигрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службы Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. И они не зафиксовали ни водные спробы нелегального переходу межи с Беларуси. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21-го года. У Евразвязи его лічить формой гибридной атаки, организованной режимами в Минску и Москве. Минск-Пекин. Компания «Белавиа» повеличить паливный сбор на шерегу далекомагистральных напрамков у Тымлику Китая и Вьетнам. Про это поведомляет портал Times Buy со посылкой на даденные глины и подтверждение у самой компании. Змены уступят у силу с 12 травня. Так, при перелете на вьетнамский курорт Камрань паливный сбор складе $140 на человека, а на китайский курорт Санья – $120. Это не тычется квитков, оплаченных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом цен на авиапалево. Поводле информации перевозчика у шерегу аэропортов, куда выполняются або плянуются рейсы, назирается дефицит палива, а его кошт повеличился больше, как удвоя. У Борисове у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мама пластика, после чего установа обвестила про пляны выполнять и другие вмешания, включая липосакцию, коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекари заявляют, что новый подход позволяет пациенткам отримливать операции без поездок в столицу и с больше протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбора остается кошт. У Борисове он нижайший, чем у приватных клиниках Менску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией в установе, ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9, в день 24-26 выше за.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Концерт пожаданняў.
3: И уже мы тут, и уже мы вертаемся, а мы это Ганна Комінч.
4: И Михал Андрасюк, шчыра вітаем усіх, хто, может быть, недавно только уключил радиоприймач, такое здараецца так само. Мы протягиваем и нагадываем номер телефона у студию 85-654-51-51. Телефануйте, калі ласка. Досылайте смс-поведомленні на номер 508-667-663. А сёння ваши смс-ки отсочвае Сергей. Надзея Верамеенка.
3: А пісаць нам можаце на электронную пошту концертслімак@рацыя.ком. Працуе, хаця я не ўпэўнены, таксама наш тым слёгін рацыя, праўда, Ганна?
4: Ну так, у нас нешта з ім адбываецца дзіўнае, так, з некаторымі нашымі слухачамі мы можам звязацца яшчэ проста па іншых каналах. Нам тут фоткі ўжо дасылаюць, разумееце, што вось, маўляў, я высылала ці высылаў паведамленне, а яно нам не даходзіць. Так што, пэўна, у нас нешта здарылася з нашым тымсам. Ёсць іншыя каналы, можаце пісаць на электронную пошту, можаце дасылаць смс-кі. Паспрабуйце так, калі ласка, бо нічога не адкрываецца у тымсе сёння, праўда.
3: А паўтару яшчэ раз, электронная пошта концерт@рацыя.ком, або, як у нас кажуць, концерт@рацыя.ком. З чаго пачнем, пажадаем?
4: А пачнем з кветак. Сёння будзе многа кветак, праўда? Найлепшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння, які быў 28 красавіка, каханаму мужу Андрэю з Гайнаўкі дасылае жонка Аня і сын Матэўш. Здзяйсненне ўсіх мараў. І песню вельмі просіць «Мільён белых руж». А яшчэ сардэчныя прывітанні бацькам Зосі і Леону з Гайнаўкі пры нагодзе.
3: Ганна, у мяне такое ўражанне, што ваконца нашага таймса ўсё ж такі жывое, хтосьці там з'явіўся.
4: Вось жа, так, бачу, дакладна, можа быць, будзе працаваць, правяраем.
3: І «Мільён алых роз» слухаем.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброохотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышает паливный сбор на далекие рейсы. З навінамі стась дэдэрка. 1529 дзень вайны. Удава беларускага добраахвотніка просіць прэзідэнта Украіны даць замежнікам і асобам без грамадзянства права на званне героя Украіны. Як піша Reform News, Вероніка Янович, удава Алексея Лазарова, які загінуў 19 студзеня пры выкананні баявога задання, падала петыцыю на сайце электронных зваротаў да Владзіміра Зеленскага. Цяпер па ўкраінскім заканадаўстве званне героя Украіны можа атрымаць толькі грамадзян Украины. Выключение дзейнічае только для пасмяротного узнагароджання замежников за подвиги у перыяд революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уварвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках, больше за 1500 из них загинули. Не глядяши на гэта, яны позбавленные магчымасці быть отзначенной найвышэйшай державной узнагародой краины, якую обороняли. Зеленского просят у выпадку необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уласный законопроект. Мігрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробували нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службе Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. И они не зафиксовали ниводные спробы нелегального перехода межи из Беларуси. Нагадаю, мігрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21 году. У Евразвязи его лечить формой гибридной атаки, организованной режимами в Минску и Москве. Минск-Пекин. Компания «Белавиа» повеличить паливный сбор на шерегу далекомагистральных напрямков у Тымлику Китая и Вьетнам. Про это поведомляет портал Times Buy со посылкой на даденные глины и подтверждение у самой компании. Змены уступить у силу с 12 травня. Так, при перелете на вьетнамский курорт Камрань паливный сбор складе 140 доляров на человека, а на китайский курорт Санья 120 доляров. Это не тычется квитков, оплаченных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом ценов на авиапалево. Поводле информации перевозчика, у шергу аэропортов, куды выконываются або плянуются рейсы, назирается дефицит палива, а его кошт повеличился больше, як удвоя. У Борисове у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мамопластика, после чего установа обвестила про пляны выконывать иншие вмешания, включающие липосакцию и коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход дозволяет пациенткам отрымливать операции без поездок у столицу и с больше протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбору застается кошт. У Борисове он нижейший, чем у приватных клініках Менску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией во установе, ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, в день 24-26 выше из-за.
0: Радио Рация.

Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на пятую велікодную нядзелю. Паводле Святога Яна, 14 раздзел, ад 1 да 12 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Нехай не тревожится сердце ваше, верьте в Бога и в меня верьте. В доме Отца моего шмат святлиц, а коли б так не было, то сказал бы я вам, что иду подрихтовать место для вас. И коли пойду и подрихтую вам место, прийду знову, заберу вас до себе, каб и вы были там, где я, а дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже ему Томаш: «Пане, не ведаем, куда идешь, як же можем ведать дорогу?» Иисус сказал ему: «Я дорога, правда и життё. Никто не приходит до Отца иначе, як только праз мяне. Калі б вы ведали мяне, ведали б я Отца моего. И адгэтуль ужо яго ведаеце и бачылі». Филипп каже ему: «Пане, покажи нам Отца, и хопіць нам». Отказал ему Иисус: «Филиппе, столько часу я с вами, а ты не ведаешь мяне. Кто мяне бачил, бачил и Отца. То чому ты кажешь, покажи нам Отца, ці ты не ведаешь, что я у Отцу и Отец во мне? Слово, что я кажу вам, не от себе кажу, але Отец, який во мне, ён чинить справы свои. Верьте мне, что я у Отцу и Отец во мне. И коли не, то верьте деля самих учинков. Сапраўды, сапраўды кажу вам, кто верит у мяне, будзе рабіць учинки, якія я раблю, и большее за их зробить, бо я иду до Отца моего».